0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 5 утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 6 утра.
2: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
3: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Подробности на сайте runfactory.ru.
5: ООО «Ран Фэктори», Москва, ОГРН, 1-1-2-770-273-8616.
6: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя. Музыка для бега». Старт.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
2: Подробности на сайте runfactory.ru.
3: ООО «Ран Фактори», Москва, ОГРН, 112-770-273-8616.

0: финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровый образ жизни. Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 7 утра.

слушаете «Серебряный дождь». We're living in.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru. Словарик московской речи разных веков. Составитель Игорь Наумов. Вспомоществование.
2: Пожертвование на благотворительность. Донаты.
1: Пример.
2: Супруга генерал-губернатора Москвы, ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, щедро донатит московским благотворительным заведениям.
1: Больше примеров из московского быта в программе «Прогулки с Игорем Наумовым». Слушайте по воскресеньям с 18:00.
3: Серебряный дождь.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 9 утра.
2: Вы слушаете «Серебряный дождь». Вы слушаете «Серебряный дождь».
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
2: Вы слушаете «Серебряный дождь».
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
2: Серебряный дождь.
1: Серебряный дождь.
2: Вы слушаете «Серебряный дождь».

И доброго утра под серебряным дождем. Здесь программа «Завтрак до обеда», Петр Левинский и майские праздники. Повзрастающие. 3 мая сегодня. Как вам дались первые 2 дня месяца, мне очень интересно. 7-903-797-6333. Получилось? 7-903-797-6333. Это наши мессенджеры и смс-портал. Есть еще чатик Петя FM-чат. Его легко найти через любой поисковик. А Анюта с Питера уже пишет: «Петр, доброе утро. Я сделала бутерброд имени Серебряного дождя и жду вашего появления». Анюта, это лучшая интрига последних выходных. Как может выглядеть бутерброд Серебряного дождя? Там будут такие маленькие серебристые рыбки? Так, это сейчас моя подсознательная любовь к анчоусам проснулась. Раньше, чем аппетит. Привет тем, кто особо не завтракает. А, не царское это дело. Ой, вижу, еще какие-то сообщения приходят. Доброе утро и вам. Сейчас будем проверять, что дойдет. Стас дождался. Первые дни удались. Высыпались, гуляли в Коломенском. Отлично. Что давали в Коломенском? Ждем эфиров до 8 мая. А, ну да, на всякий случай, кто не в курсе, до 8 мая у нас эфиры каждый день включительно. Завтра, причем, эксперимент. Нет, не над вами, надо мной. Завтра эфир с 7 утра по московскому времени. Нет, нет. Че, Петь, приедешь? Не знаю. Это эксперимент. Опять же, что приедет? Доброе утро из Подольска и вам. Отлично, вижу, что проснулись. К музыке программы еще вернемся. В плейлисте «Серебряного дождя» прямо сейчас Питер Гэбриэл. Кто не запомнил?

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем. Исследуй это.
4: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу, вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он

Arcade Fire под серебряным дождем. Вот интересно то, что сегодня воскресенье как-то воспринимается отдельно от майских праздников. Ну, типа, и так праздники, а еще и воскресенье. Ну, воскресенье и воскресенье. Мы отдыхаем. 7-903-797-6333. Петр, доброе утро. Сегодня хороший праздник. Поздравляю вас и коллег. Павел. Павел, до праздников еще доберемся. Но по майские же тут. По мелочам разбирать потом. Доброе утро, Петр. Люблю май, потому что у меня день рождения 1 мая, у дочери 2, у девушки 3, у сестры 4. Евгений, расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, бывает, что там день рождения у меня 30 декабря. Не знаю, что делать теперь. А когда 4 праздника подряд? Сейчас какая-нибудь большая семья, конечно, сможет похвастаться еще больше, но вот вы, Евгений, лично как решаете эту, безусловно, проблему? Выходной от праздничных. Доброе утро. Петр, после отдыха тоже нужно отдыхать. Безусловно. Я считаю, мы незаслуженно мало уделяем этому внимания. Психологи тоже. После хорошего отдыха обязательно нужен отдых. Даже после спокойного, казалось бы. Но ты вывез 2 детей через 4 страны отсюда и вернул их. И вернул их целыми и невредимыми. И это подвиг. Это, конечно, социальный подвиг. Тебе нужен отдых. Я согласен. Недельку просто полежать. Но дети молодцы, они следят за регулярным кровообращением в организме родителей. Регулярно.

что-то проблемы со звуком, как-то тихо, как из бочки, когда говорить. Сделай погромче. Отоларинголог. Но если будут такие проблемы, вы, конечно, обязательно пишите. 7903-7976-333. Ну, Алексей, у нас как от 5 сообщений проблема до 1. Еще неизвестно. Ну, если одно сообщение, то еще неизвестно, что произошло. И у кого? О, боже. Хирурги с утра. Зачем вы мне стол прислали фотографию? Ну, спасибо. Хорошей работы нам всем. У меня ассоциации не те. Так, и программа есть где есть. Отвлечемся.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сейчас особенно активно чувствуется тренд на русские рестораны. И сегодня расскажу вам про новый проект ресторатора Михаила Петухова «Калинка на Неглинке». Ресторан украшен самобытными изразцами, которые раскрашены вручную, резной деревянной мебелью, ажурными красными люстрами и старинной мезенской росписью. Тут и конь как символ богатства, и птицы как символ души предков, и жар-птица, как что-то мифическое и загадочное. Ресторан «Калинка», как его уже сокращенно называют, про русскую традицию и культуру. В меню аутентичные блюда по восстановленным рецептам, но с современными интерпретациями на самые популярные и любимые русской душой. Шеф-повар Виталий Рассоха активно использует печь и технику долгого томления. Красавица стоит здесь на самом видном месте и греет гостей своим теплом. Также здесь отведена отдельная стойка для лепки. Имеются домашние пельмени, вареники и разнообразные пирожки. Кстати, это еще один ресторан, где я нашла пирожки с капустой, как у бабушки. Низкий поклон. Каждое воскресенье на мангале, гриле или в печи готовят какое-то одно большое блюдо на всех. Иногда это может быть, например, козленок в печи, иногда какая-то особенная гречневая каша. В общем, каждый раз что-то интересное. Здесь же три вида сала с пампушками, любопытная тарелка с оленями, в которой два вида винограда, дикие яблочки, кизил и айва. Как вы понимаете, идеальная закуска. Также в меню винегрет из печеных овощей с хамсой, щучья икра с чипсами из пшенки, холодец из трех видов мяса, нежнейший томленый рваный гусь, пельмени с щукой, шашлык из ростовского поросенка на углях, вареники с картофелем и грибами. В общем, вы поняли. Сюда надо идти на застолье, брать друзей, родных и наслаждаться русским вкусом и хлебосольным меню. Красавец «Калинка» гостеприимно встречает гостей уютом и теплом. Заходите на огонек, и вы на Неглинку. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша. Есть где есть.

доброго утра под серебряным дождем. Программа «Завтрак до обеда». Я что подумал? С завтрашнего дня как-то больше активности, наверное, будет у кого-то какие-то дела. Завтра, наверное, можно пободрее, а сегодня можно полегче музыку. Я делал даже специальный опрос по этому поводу в канале Петя FM. Легко найти через любой поисковик. Вчера делился результатами. Привет из солнечного Абакана, плюс 25. Так, и доброе утро из Сочи, здесь дождь. Я, понимаете, в чем все-таки особенность Сочи? Я точно знаю, что в Сочи он закончится. Там в какой-то момент будет солнце, очень жарко это. А по городам ситуация разная бывает, особенно ближе к северу. Так что привет в Сочи, приятного дождя. Пеку тарт с красной смородиной, звучит отлично. А, наверное, тоже имени завтрака до обеда, Ольга, Нижний Новгород, спасибо, спасибо. Ваш нейминг нас радует. Доброе утро из Твери, шикарная погодка тут. Кому шикарная погодка, Тверь? Вижу, майские у вас хорошо складываются. В Коломенском давали отличную погоду. Чай с финиками, колокольный звон. Значит, кому колокольный звон? А, для вас Коломенское. А, Пол и Пан немного успеют позвучать.

Доброго утра, Серебряный дождь, программа «Завтрак до обеда», здесь Петр Левинский. Привет, Нижний Новгород, города вещания, слушающие в приложении и на сайте Silver.ru. В Пензе солнце, иду за болгаркой, в смысле инструмента не девчонка. Лучшая шутка утра. А, мужчина с болгаркой, да-да-да. Петр, здравствуйте. Вторые выходные ждем волшебный кавер на Эрику Баду из Ирутс. Дмитрий, Москва, Новосибирск. Так, я прям через 10... Дайте мне 10 минут. Сегодня 25 лет, как я работаю на хлебозаводе. Город Тверь, Сергей. Сергей, поздравляю. Спасибо. Спасибо за работу. Заметьте, я не задаю вопрос, как вы теперь относитесь к хлебу, как к продукту. Но мы же все знаем, что хороший хлебозавод – это украшение города. Безусловно. Там, если по, ну, района, иногда города. Как любой другой хороший продукт. А у нас в Воронеже зефир, ну, например. Вот, так что, Сергей, на вас держится гораздо больше, чем просто хлеб. Так. Обещал вчера Simply Red поставить.

Леха пишет: голос ведущего по-прежнему звучит как из бочки. Музыка нормальная. Я понял, Алексей, проблема не в микрофоне, проблема не в приемнике, проблема во мне. Может быть, мой голос, там тембр, как-то у вас резонирует в третьем ухе. Поэтому я постараюсь не говорить сегодня для вас громко, чтобы не вызвать непоправимого.

0: Это Simply Red. Доброе утро, Петр. Сегодня день рождения нашего друга и очень хорошего человека Вадика Ушакова. Мы вместе проводим отпуск в горном Дагестане. Немедленно продолжайте. Очень жду от вас подробностей об отпуске в горном Дагестане. Интересно. 7903-797-6333. Сейчас Игорь Наумов с архивным музыкальным секонд-хендом.
1: Про забытые оригиналы и неожиданные каверы рассказывает Игорь Наумов.
2: Музыкальный секонд-хенд.
3: Маккартни не только погиб в 66-м году, он был тайный иудей и свои убеждения выразил в 68-м в песне «Леди Мадонна», высказывая эту новую конспирологическую теорию, основываясь исключительно на фактах, следующих из текста. А в тексте последовательно перечисляются дни недели и чем в них занята героиня, замученная детьми домохозяйка. Вот вытаскивайте из памяти названия типа «Friday Monday» и следите за текстом. Те, кто в школе учил испанский, кратко перевожу. В понедельник ребенок мучается со шнурками. Вторник, мол, никак не закончится. В среду героине не принесли газету. В четверг надобно, чтоб чулки. Пятница перечислена, в воскресенье. Чего не хватает? Правильно, субботы нет. А что из этого следует? А следует шаббат. Нельзя работать. Так стоит ли удивляться, что популярную бетловскую песню о шаббате исполнял в Советском Союзе почти на чистом русском языке Рахмиль Яковлевич Горовец, который даже в больших энциклопедиях указан как советский еврейский певец, а рефрен здесь про деньги считаю основополагающий для жителей нашей планеты.

соблюдай день шаббата и храни его святым, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней трудись и делай всю работу свою, а 7-й день – шаббат, день Господа Бога твоего. Никакой работы не выполняй ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец в доме твоем, чтобы раб твой и рабыня твоя могли отдыхать, как и ты. Дворим 5, 12, 15.

тут другое дело. Маккартни зимой 68-го, когда писал свой гимн «Шаббату», уже предвкушал поездку в Индию, куда, собственно, и отправился с остальными коллегами сразу после записи. Так вот, феромоны злокозненного брахманского учения, видимо, несколько сдвинули границы иудейской недели в тексте песни. Отчет должен был начинаться с воскресенья, а Маккартни, как последний поц, зарядил с пятницы. Но перепевающие, которые не отличают Тору от Тары, десятилетиями эту ошибку повторяют. А вот в Финляндии живут искренние и чистые гои, которые на голубом глазу перепели, что есть.

0: И еще, все эти истории про нашу любимую музыку, а также про кино и еще кое-что, я рассказываю и живьем на лекциях с видео и аудио. Как попасть ко мне на лекцию, вы найдете в соцсетях в группе «Прогулки с Игорем Наумовым». Игорь Наумов, «Серебряный дождь».
1: Музыкальный секонд-хенд.
2: Все выпуски программы ищите на silver.ru.
3: Спасибо, Игорь. Почему-то в голове мексиканцы теперь. Все же знают, 120% мексиканцев обязательно усатые, в широкополых шляпах, с начос и текилой. Других вообще не бывает. Ох уж эти однотипные мексиканцы. В эфире появляется Imagination вашим майским праздником.

Программа «Завтрак до обеда» под серебряным дождем в эти майские праздники до 8 числа включительно. Шикарное сообщение. 7903-797-6333. Кстати, наши мессенджеры, смс-портал. Лежу в травматологии в Екатеринбурге. Как вам начало? Слушаю «Серебряный дождь». Прекрасно. Это проверка связи. Петр, прием. Жаль, вы не подписались. Надеюсь, все будет хорошо, но давайте совместно можем породить афоризмы этого утра. Скучные люди в травматологии не лежат. Мне кажется, вполне входит в статистику. Жду от вас сообщения, проверка связи. Обещал же поставить вот эту песню. Срочно исправляюсь. Авторской подборки в наших эфирах стало больше. Впечатления, комментарии, пожелания, требования еще принимаю в наши мессенджеры.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 10 утра.
2: Доброе утро, Иваново. Привет, Орел. Города вещания, слушающим в приложении и на сайте silver.ru. Программа «Завтрак до обеда». С вами все эти майские. Больше музыки, больше сообщений слушателей. Ну и, конечно, все возможные праздники. Кстати, давайте уточним. Сегодня 3 мая 2026. Всемирный день веселья. Я сейчас вспомнил свое выражение утром в зеркале. Это он, Всемирный день веселья. День кондитера сегодня. Отличный праздник, к нему еще обязательно вернемся. День положительности в уме. Боже, какие нелепые формулировки иногда в этих праздниках. День солнечных пятнашек. Если кто-то уже читал до меня, там могли нечаянно прочитать «День солнечных пятнышек». Нет, это не про пигментные, это другое. День солнечных пятнашек, игра пятнашки. Удивительно, но она пишется через «я», пятнашки. И, кстати, предполагается, что она была изобретена вот только в 1878, причем в Англии, по-моему. Хотя есть аналоги гораздо более старшие. Ну ладно, пусть будет сегодня. А солнечные пятнашки, это я вообще не понимаю, о чем речь. Международный день равенства в семье, ну-ну. Здесь мог бы быть небольшой опрос. Типа, дорогие любимые женщины, как вы относитесь к равенству в семье? Плохо, 99%. Всемирный день день лимонада. Все, хватит, пока. Мне очень понравилось сообщение Даяны из Урала. Ну, просто много смешных праздников, я поэтому решил остановиться, пока не могу. Даяна с Урала прочитала мои мысли, представляете? Я впервые с таким сталкиваюсь. Ну, кроме родителей и училки в 3-м классе. У нее рентген был в глазах, она видела все. Так вот, Даяна теперь являет нам это чудо. Она попросила песню «Haven't Let Me In». А я про нее вспоминал уже несколько дней, и... это «Friendly Fires». Но она попросила «Friendly Fires», а я вот «Haven't Let Me In» искал. В общем, вот она.

Friendly Fires под «Серебряным дождем». Немного Gorillaz. Потом пара рекламных роликов, и мы продолжим. В Москве солнце. Сегодня обещают плюс 20 и даже теплее. Легкую кофточку и гулять.

0: кстати.
1: Если закрыть приложение Яндекс.Го и снова открыть его через полминуты, цена заказа такси становится выше. Это правда или миф? Это миф. Цена не поднимается специально. Она может меняться из-за ситуации в районе прямо в момент заказа. Когда вы открываете приложение, система каждый раз заново оценивает спрос и предложение. Сколько людей вызывает такси и сколько свободных водителей находится поблизости. Если за эти полминуты заказов стало больше или машин меньше, стоимость может вырасти. Но точно так же она может и снизиться. Подобные изменения – нормальная работа алгоритма. Их можно заметить прямо в приложении по цвету индикатора цены. Например, зеленый означает, что спрос небольшой и машин достаточно. То есть стоимость меняется не из-за того, что вы открыли и закрыли приложение, а потому что ситуация вокруг успела измениться. А сейчас наступила весна, дороги оттаяли, пробок меньше, поэтому цвет индикатора будет зеленым чаще.
2: Доброго утра! У кого утро? Привет восточным городам вещания. Приятного наступившего лета. Зависть. Кемерово, Красноярск, Новосибирск отдельно. Ужин на пляже там. В Сочи дожди. Забавное чувство юмора у природы в этом году в России. А куда ты поехал на майские? Значит, рад, что нашлось подтверждение моему свежему афоризму: в травматологии скучные не лежат.

вечером набегали. Слушайте, а вы как-то спортивно бежали или... Ну, типа, мы после ужина любим еще и побегать. Вечером на бегу запнулся, а выступ в асфальте, упал на плечо, теперь надо его собирать. Люди, не бегайте, ходите. Так, из последнего утверждения я могу сделать предположение, что вы все-таки не профессиональный беглец, а было хорошее настроение. Но, с другой стороны, значит, друзья, остальные слушатели, кто в последний раз был в Екатеринбурге? У друзей. А кто в последний раз бегал по Екатеринбургу вечером, а приехав из другого города? Так что спасибо вам за подтверждение моего афоризма. Скорейшего выздоровления. Я еще пару сообщений почитаю. Значит, кто сейчас на даче? На Пхукете, как я сделал вывод по присланной фотографии от наших слушателей. Где-то на пляже или вот гамак. Гамак только недавно подготовил в саду. Значит, готовьтесь, сейчас будет время. Сейчас будет ваше время. Берите приемник, бегите к гамаку. У вас 30 секунд. Пока разберемся с остальными. Лучше бы я остался в Перми. Ну, слушайте, так можно рассуждать после любого практически веселья. Там утром. О, лучше бы я... Не-не-не. Зато сколько воспоминаний. Да, Даяна, мы читаем мысли друг друга. Доброе утро из пасмурной Самары. Давно не было Russian Ballerina. Точно, я обязательно исправлюсь. Давно не было, признаю. Петр, вы забрали нашу эстонскую погоду. Вчерашнюю солнцем и плюс 20. Сегодня у нас тучи, дождь и хорошо, если плюс 15. Как-то так. Ну, друзья, ну это Балтика. Что вы хотели? Какой главный секрет Балтики? Правильно, взять с собой пуховичок. Да, в июле. Кто с гамаками и лежаками на пляже? Все готовы? Shapeshifters для вас. Рубрика «Тотальный чилл».

Shapeshifters, одна из версий Lola's Team. Вашему гамаку посвящалась. Завтрак до обеда, передачка «Серебряный дождь», Петр Левинский. Мы вместе по утрам до восьмого.

квартал под серебряным дождем. Мне слушатель как-то писал, что Парамарибо, между прочим, в 20 километрах от моря. Неправильно. И буду по-другому объявлять. Квартал Парамарибо. Как метафора. Успеем, успеем. Мы с Александром Анатольевичем договорились. Ну, я надеюсь, что договорились. Он же по 76-му серию программ делает. Я зарезервировал 79-й. Пожалуйста.

Друзья, абсолютно уникальная ситуация сложилась, вы не поверите. Еще пару сообщений. Вероника пишет: Петр, пожелайте южанам скорейшего потепления. Мы замерзли, только ваш эфир согревает, если на улицу не выходить. Спасибо, спасибо. Так вот, уникальная ситуация. Вы не поверите, я приглашаю слушателей в Москву. Объясняю. Во-первых, местные разъехались в отпуск. В городе посвободнее на майские, это все знают. Как и в любом другом городе, на майские посвободнее. Так вот, я вам скажу, какая погода в Москве будет в ближайшие дни. Значит, сегодня воскресенье, сегодня плюс 21. В понедельник плюс 23, днем 11 ночью. Во вторник днем 24, ночью 14 солнца. В среду днем плюс 25, ночью 14. В четверг днем плюс 24, ночью 13, но уже будет ливень. Поэтому вот если вы собирались на экскурсии в Москву, ближайшие 4-5 дней самое, мне кажется, время.

Программа «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Петр Львинский и все. 7-903-797-6333 наши мессенджеры. Одобряют 79-й год. В Ханты-Мансийске, внимание, важная информация в нашей программе, в Ханты-Мансийске река Иртыш вскрылась уже несколько дней как. Началось судоходство. Солнечно, комфортные, плюс 12, взял отпуск на майский, буду делать ремонт в квартире под эфиры «Серебряного дождя». Как прям знал, Андрей, спасибо, взаимно. Рассказывал про учительницу, которая читает мысли, была у нас. Татьяна пишет: ученикам порой говорю, все вижу, все знаю, мысли читаю, всегда восторг. Всегда восторг, только глаз чуть-чуть дергается у Паши. В Астрахани, внимание, солнце, самое синее небо и плюс 15. Еду на дачу сажать гортензию, всем привет от Ромы. Гортензии – один из самых красивых вариантов, я согласен. Работаю в огороде, донашиваю футболку «Серебряного дождя» с Поповым 10-летней давности. Олег Пенза. Олег, а я отложил. Я не донашиваю. Лежат. Добрый день из Долгопрудного. И где-то видел сообщение, значит, поставьте, пожалуйста, лучшую, по вашему мнению, версию песни Сани. Шикарный вопрос, большое спасибо. Задавайте такие периодически, потому что это, конечно, это подстава. Это... А у Сани такая песня, ну, началась она не с Бонни М, а все-таки с Хэба. И версию Бобби Хэба мы еще послушаем, по желанию. Но песня получилась такая шикарная, что ее практически невозможно, видимо, испортить, потому что она у всех так хорошо получалась. И какой-то вариант лучше-хуже выбрать достаточно сложно. У меня есть где-то штук 5 любимых версий песни Сани. Если хотите, вот, ну, раз у нас майские праздники, тема подходит, мы можем послушать их все в течение эфиров. А, кстати, мне кажется, лучше всех получилось у Бонни. Но давайте вы сами сравните. И прямо сейчас в эфире, мне кажется, не звучала версия Эллы Фицджеральд. Сани, песня Бобби Хэба, «Под серебряным дождем», только. Она шикарная.

По-прежнему одна из самых крутых исполнительниц в истории — Элла Фицджеральд. По аранжировке, конечно, можно было бы еще что-то сделать, целый никогда ничего. Только послушать. Так, у нас много разной музыки.

Ваш любимый аттракцион, ведущий на радио был неправ и срочно исправляется. Доброе утро из солнечного Еревана? Нет, Яткуля. Сегодня жарим шашлык. И там было второе сообщение. Петя, если не будет про Яткуль, съедим шашлык без вас. Ведущий на радио исправился.

Обожаю песни с резиновыми уточками. Привет нам из солнечной Свердловской области. Едем с любимым с велосипедами на крыше авто и путешествуем по местности села Курьи. Передайте моему любимому благодарность за поездку. Тут, кстати, опровержение пришло о том, что Парамарибо все-таки на побережье. Но по-прежнему метафора. Предлагают акцию «Песни Сани каждый день». Ну, например, можем сегодня каждый час запускать. Это же майские праздники.

Алексей пишет, что Бонни М. Это Саня уже приелась. Хорошо, что есть альтернативная версия этой песни. Я считаю, Бонни М.ская версия прям одна из лучших. Она великолепная.

0: Воскресенье. Реклама.
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверись». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
3: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
4: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
5: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
6: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
7: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
8: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
9: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

Программа «Завтрак до обеда», «Серебряный дождь», Петр Левинский. Владимир Захина пишет. Парабариба расположен на реке Суринам в 20 километрах от ее впадения в Атлантический океан. Не важно, что 20 километров – это пятая часть Москвы, например. Я собрал лучших душнил страны. И мира. Привет вам. Вот такая вот передачка. В Москве плюс... Отличное сообщение от Антона. В Москве плюс 20. Бросайте эти работы, только ежели нежизненно необходимы. Пойдем гулять, наконец, под солнцем. Музеон, парк Горького. Отличное решение. Хорошей вам прогулки. Для чистильщиков грядок от сорняков в эфире особое можно что-то поставить? Серьезный очень вопрос, надо подумать. У меня навскидку и сидейся только. Но пока что-нибудь легкое, романтичное.

видел предложение от слушателя Лени Кравиц поставить. Знаете, что ли, голосовалку, какого Лени Кравица поставить? AC/DC, согласна, только если не избитая. Это пишет Елена, которая просила песню для чистильщиков грядок от сорняков.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 11 утра.
2: Доброго утра. В Москве 11. Сегодня 3 мая 2026. Вы слушаете «Серебряный дождь». В эфире программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Мы вместе каждый день по утрам до 8 числа. Завтра это произойдет, по всей видимости, с 7 утра по Москве. По всей видимости, все-таки произойдет. Сегодня же Международный день солнца, Всемирный день веселья, День кондитер, дорогие кондитеры. Мне есть шутка, познакомился с кондитерами. С этого момента у тебя шоколад капельками. Не все поймут. Есть прекрасные примеры в Москве и множество, и не только в Москве. Так что, дорогие кондитеры, спасибо вам за фантазию, красоту и отсутствие кулинарного жира в продукте. Международный день равенства в семье. Детям отдельный привет, да? Так вот ты какое. Всемирный день свободы печати. Это по всем статьям, не я. День лимонада. А вот это ближе. День рождения спама. 48 лет всего тебе, старик, а ты уже так близок к нам. Что-то когда-нибудь мы... Слушайте, я думаю, вот единственное, за что я бы мог простить искусственный интеллект, хотя уже не смог бы, это если бы он решил проблему спама. Но заметьте, искусственный интеллект у нас есть, рабочих мест меньше, а со спамом все ровно то же самое. Какой может последовать неутешительный вывод? Нет, не буду. Чего сегодня международный день рэпа? Прекратите. Уф. Так, у нас давайте по порядку будет. Я обещал поставить Russian Ballerina, AC/DC, и, по всей видимости, уже что-то из рэпа, да?

А я правильно понимаю, у нас тут проблемы отцов и детей? Российской эмиграции 90-х. А проблема отцов и детей, она такая, она независимо от страны происходит. А, привет, Александр Ставрополь. Сижу на рыбалке, не клюет. Включил серебряный дождь в Bluetooth-колонке, надеюсь, поможет. Цыпа, цыпа, цыпа. Как это должно работать, по-вашему, Александр? Ладно, передаем вибрацию.

0: самые блестящие, самые неожиданные, самые значимые. 7 дней подряд мы слушаем и оцениваем выпуски всех программ «Серебряного дождя». И только один попадает в нашу рубрику «Лучшее за неделю». Слушайте каждое воскресенье в 17:00 по Москве.
1: Melody PM. Привет, ребята, это Никита Горковенко. Знаете, что делают диджеи в воскресенье вечером, после целого уикенда вечеринок? Они приходят ко мне на автопати и ставят музыку в программе Melody PM. Melody PM. Вечеринка, которая не заканчивается никогда. Приходите и вы каждое воскресенье в 9 вечера по Москве на «Серебряном дожде».
2: Мелоди пеем вечером у Никиты, ведущего, день рождения. Здесь программа «Завтрак до обеда». С вами все майские праздники. Стиви Вандер прямо сейчас. Рад в эти праздники делиться с вами треками из своей коллекции. Ну и, естественно, уделять внимание пожеланиям слушателей.

что общего у Стиви Вандера и Элтона Джона? Особо ничего, они оба молодцы.

мы вчера и сегодня достаточно много легкой музыки послушали. Раз есть запрос на AC/DC. Предлагаю еще по электрогитарам пройтись. Сидим на солнышке в Ногинске под вашу прекрасную музыку. С любимой девушкой уже 20 минут решаем, кто будет жарить шашлык. Разыгрывайте на чем-нибудь. Спички там. Я бы такой никому не доверил. Привет, Иваново. Приятных праздников всем. Clash, Doobie Brothers, Джерри Раферти, Silver. То, что предлагаю послушать в ближайшее время. И, конечно, Edwin Starr. Песня про Джеки Чана. Absolutely.

Камлайт. Тут должен быть небольшой перерыв. У нас много разной музыки. Мы вчера слушали очень много авторской подборки. Чтобы не повторяться, у нас будут разные абсолютно направления в течение этих майских праздников. Сейчас вот немного по электрогитарам. И, кстати, просят еще Dire Straits по этому же поводу. Привет, Калининград! Доволен выступлением группы Doors Василий. Василий, спасибо, спасибо. Я без сарказма. Найдется еще повод, и обязательно найдется, но не сейчас. К вашим сообщениям вернусь после небольшого перерыва. В нем прозвучит Reborn Beat. А в часе расскажу.

Horizons и Shake It Loose под серебряным дождем только в программе «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский. Обещал Dire Straits. Предлагаю вот эту песню. А, нет, не... Чудесный Dire Straits, да? Вот эту песню. Алиса, сделай погромче.

не всякой песне можно доверить первый танец на школьной дискотеке. Это очень серьезный выбор. Мы сегодня послушали одну из версий Сани, и раз зашел этот разговор, то вот прямо сейчас хотел поделиться версией Марвина Гэя. «Только под серебряным дождем», «Завтрак до обеда», Петр Левинский, всем майских праздников.

Программа «Завтрак до обеда», «Серебряный дождь». Осталось пару часов буквально. Пользуйтесь моментом. Кто еще хотел что-нибудь послушать? Хорошего дня, Анне из Казани. И спокойствия. Иногда передавал шифровки в эфире. Отличная версия Сани. У меня была еще в танцевальной обработке, но это лучше. Да, была в танцевальной обработке. Бразы и Намс обязательно тоже послушаем в другой раз. Да начнется лето и бесконечный чил. Привет из Ярославля. Вкусно позавтракали с супругой под вашу замечательную программу. Песня про Джеки Чана отлично завершила завтрак. И под такую классную музыку пришлось продлить. Вот, кстати, идея для активностей на даче или на выезде на природу, на пикнике. Собрать завтрак красиво, на траве, с музыкой серебряного дождя, какими-нибудь приятными напитками. Обязательно очень удобными какими-то одеялками, теплыми, пушистыми. И начать этот завтрак и не закончить. Он должен мягко перетекать в обед, потом послеобеденный сон, ужин. Мне кажется, вот такой день на даче обязательно запомнится. Нет, смысл не в том, чтобы ничего не делать. А хотя... Завершим час вот таким треком. 7-903-797-6333. Это наши мессенджеры, смс-портал. На время передачки функционирует еще чатик Петя FM чат. Легко найти по названию через любой поисковик.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 12 часов.
2: Доброе утро под серебряным дождем. Очень жду время небольшое пока для отдельной вечерней передачки. Первым треком будет DMX. Не, ну музыка тоже будет разная, но немного не то, что мы слушаем по выходным в программе «Завтрак до обеда». А потому что музыки разные гораздо больше, а в выходные утром все-таки человеческие человеки слушают. Надо их беречь. Доброе утро, дорогие! 7-903-797-6333. Это мессенджеры радиостанции, смс-портал. Также для ваших сообщений есть чатик, он называется PetyFM-чат. Найти можно через поисковики. Привет из Екатеринбурга. Порадуйте меня на работе песни Late de Coco. Отличный выбор. Постараюсь. Привет другу из-за границы. Из Ирландии. Отправила его слушать ваш эфир. О! Мы можем что-нибудь возмутительное ирландское в эфир даже передавать. Типа Ирландия будет свободной. А, уже, да? А, ну вот. А Ольга что нам пишет? Вчера был день рождения мужа, сегодня у меня. Ольга, с праздником вас. С двух сторон пришло это сообщение. Правильно, чтобы наверняка лучше дублировать. Всем причем. Незаметно учил плохому. Снова немного сменим настроение. Сейчас будет Silver, Weather Girl, Prince. Просили Prince Purple Rain, слушатели. Я с удовольствием. И немного уделю внимание Лютеру Вендерусу. У него недавно вышел большой очень сборник его песен. Майские праздники здесь. Дождались.

0: Boys and Girls под серебряным дождем. Пару роликов и продолжим. Программа «Завтрак до обеда».
1: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
2: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
3: Привет, это Глеб Колесников. «Грязные пляжи» – программа с моими наивными, недраматичными текстами, художественной эссеистикой и музыкой. Dark Folk, Noise Pop, Midwest Emo и другие штуки, которые редко встретишь на российских радиостанциях. «Грязные пляжи» – каждое воскресенье в 23 по Москве на «Серебряном дожде».
0: И мы продолжаем. Purple Rain просили. Открытым остается вопрос, что поставить для ирландца. Как нового слушателя радиостанции.

Это «Принц» и «Purple Rain». Песни не совсем для радио. Как вы все гораздо лучше меня знаете, потому что она 9 минут. 9 минут «Принца» — это иногда слишком много даже для фанатов «Принца». Мы тут подбираем песни для нашего нового слушателя «Ирландца», но есть, конечно, но, потому что почти любой вариант или ирландец не поймет, или местные. Было шикарное предложение от Эльвиры для ирландца поставить Sex Pistols «God Save the Queen». Интересная мысль. А может, он монархист? Добропорядочный причем.

Погос предлагает для ирландца. Венера предлагает Devil's Dance Floor, Flogging Molly. Ну хорошо, что вариантов не было этих, как его. Риверденса. Спасибо от себя и от ирландца.

И в специальной рубрике «Those Crazy Russians» это «God Save the Queen» для наших ирландских слушателей. Еще немного и Аретта Франклин, и о Лютере Вендерсе. «Серебряный дождь», «Завтрак до обеда». Все майские.

Краткий ликбез по Ирландии. Делится наш слушатель Михаил. Ирландцы – это жизнерадостный народ, который ценит душевное общение, традиции и уют. Они славятся своей любовью к пабам, сытной еде, картофель, мясо, пиву, особенно виски. Также ирландцы известны любовью к морю, плавая в ледяной воде даже зимой для закаливания. Странно, по описаниям кемеровчане. Кемеровчане, причем в Сочи весной. Когда в Сочи заезжаешь в межсезонье, да, и там льдины плавают по морю, обязательно вы же видите, все мы видим купающихся. Я все-таки когда-нибудь составлю этот небольшой опрос, я подойду каждому и скажу, и спрошу, откуда вы, хотя в среднем знаю.

Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский, возвращаясь к творчеству Лютера Вендерса. Вот это тоже его песня. Исполняет Арета Франклин. Всем приятных майских праздников.

Арет Франклин, Jump to It, 12-дюймовая версия. Небольшой перерыв, и мы продолжим. Всем приятного солнечного, надеюсь, как и в Москве дня.

Так. Надо выполнять обещания, поэтому по порядку и... А точнее, пока я не забыл. Просили Лейт де Коко слушатели. С пластиночки.

Один из лучших пляжных треков вообще в истории, мне кажется. Французская музыка «Опасное дело», «Сложно остановиться». Дабюль, конечно.

А прекрасный альбом тогда вышел у Дабиру, до сих пор с удовольствием ставлю. Надеюсь на скорейший выход нового материала. Программа «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский. Майские праздники. В Москве солнце и, кажется, даже жарко.

Да, есть еще пару минут. Это был SG Lewis в программе «Завтрак до обеда». Больше авторской подборки в этой части сезона. И Genesis Owusu. Песня про любовь. Людям со стажем брака от 15 лет и дольше посвящается.

Мне девушка писала о том, что с мужем поругались, но все-таки выбрали место для Туи на участке. Вот для вас была эта прекрасная песня. Но главное, что помирились в результате. А мы продолжим.

Доброго дня под серебряным дождем. Ой, совсем мало времени в этом часе осталось. Но ничего страшного, у нас есть еще один. И мессенджеры радиостанции 7903-797-6333. И еще чатик PTFM чат найти можно через поисковики. Спасибо. Видел сообщение. Петр, давайте, так как майские праздники, сделаем ямайские праздники. На самом деле был такой проект, вела его прекрасная ведущая. Я против того, чтобы пытаться делать похожие проекты с похожими именами. Это не наш метод. Поэтому праздники у нас майские, а вот в честь прекрасного проекта, звучавшего в эфире радиостанции, Макс Ромео появляется в оригинале.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 13 часов.
2: Программа «Завтрак до обеда». А если вам захочется послушать еще регги, ска, все что угодно, пишите в наши мессенджеры. Проект «Завтрак до обеда» всегда за хорошую музыку.

0: Scissor Sisters. Это Scissor Sisters под серебряным дождем. Сейчас пару роликов, и мы продолжим с вашей любимой музыкой на волнах любимой радиостанции.
1: На эти майские мы предложили Петру Левинскому.
0: Решили за Петра Левинского.
1: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
2: Дальше я сам.
3: Дальше он сам.
2: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
4: Melody PM.
5: Привет, ребята, это Никита Горковенко. Знаете, что делают диджеи в воскресенье вечером, после целого уикенда вечеринок? Они приходят ко мне на автопати и ставят музыку в программе Melody PM. Melody PM. Вечеринка, которая не заканчивается никогда. Приходите и вы каждое воскресенье в 9 вечера по Москве на серебряном дожде.
0: На этот раз разбередит сердечко группа «Молоко».

8-7-903-7-9-7-6-3-33. Наши мессенджеры, слежу за вашими сообщениями, поэтому в эфире еще планируют появиться «Die, don't take my hand». MGMT.

тому, что слушатели просили. 7903-797-6333 MGMT Electric Feel. Вернемся к музыке программы. Рузвельт, Луи Остин, Марлен Шоу, Лютера Вайндерса, Руфса и Чаку Хан. Можно еще послушать в этом часе. В последнем часе эфира сегодня. Завтра. Программа «Завтрак до обеда» начнется с 7 утра. А в целом в эти майские мы работаем каждый день до 8 мая включительно. Присоединяйтесь.

Луи Остин в программе «Завтрак до обеда». Предлагает, что Бьорк забыл послушать слушателя. А немного грустненько. Мы точно к этому готовы?

О, какую вещицу забавную обнаружил. Неожиданно, сейчас, секунду. Появляется Габин с перепевкой одной из самых крутых джазовых вещей, исполнявшихся в том числе Армстронгом и Рэем Чарльзом. Элла ее пела.

Так, было приятно услышать эту версию от Габин. Don't mean a thing по-прежнему. И все-таки Лютер Вендер. Вышел очень большой сборник буквально на днях. Лютер Вендера, Слав Лютер называется сборник. Там три диска, по-моему. Лютер и то, как другие музыканты исполняют его песни. В том числе Арета Франклин, Фрэнк Синатра. И многие другие.

А Лютер Вендерс на этом матче 12-дюймовая версия. Петр, доброго дня. Мы с папой на даче строим беседку, так сказать, готовимся к сезону. Дачникам привет, Илья. Илья, дачники, сезон, беседка, это все так неважно. Главное, что сейчас один из лучших моментов вашей жизни, вы с папой вместе. Что-то делаете. Какая разница, что? Привет Калугу. Помыл все окна в квартире. Справился исключительно благодаря вашей музыке, Виталий Калуга. Спасибо. Вот эту вещь искал, наверное, пару дней. А для тех, кто на природе, сейчас опять немного поменяем направление, мы это делали сегодня уже неоднократно. А для тех, кто на природе, звучит что-то из современного.

пляжная. Традиционно слушается лучше всего по опыту в Калининграде на косе.

0: доски. А музыка для нашей будущей вечерней передачки, я надеюсь.
1: Всем майские праздники. Продолжаем репетировать сиесту. В ближайшие 5 дней жары в Москве еще пригодится.

0: Воскресенье. Реклама.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
3: Серебряный дождь в Максе.
4: Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий.
5: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: Нет времени объяснять, сейчас будет очень особенная песня, держитесь.
1: Кружит земля

0: что-то про погоду. В программе «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Петр Левинский, присоединяйтесь к нам завтра с 7 утра по московскому времени. Спасибо за компанию. Приятных майских. Продолжим вместе до 8 мая.
1: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
2: Московское время 14 часов.

0: Каждую неделю Артур Кулаков слушает музыку и выбирает для вас лучшую со всего света. Электроника и хип-хоп, рок и поп, металл и шугейз. Будущие хиты, яркие треки, песни, которые запоминаются наизусть. Ну и, конечно же, рассказы об артистах и музыкальной жизни. Общение со слушателями в прямом эфире в программе «Артур и песни». Каждое воскресенье с 16 до 17 по Москве под серебряным дождем.
1: Ну что, готовы?
2: Самые блестящие, самые неожиданные, самые значимые. 7 дней подряд мы слушаем и оцениваем выпуски всех программ «Серебряного дождя». И только один попадает в нашу рубрику «Лучшее за неделю». Слушайте каждое воскресенье в 17:00 по Москве.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
2: Остаемся под серебряным дождем.
3: Найди нас в Макс.

0: Культур-мультур-уикенд.
1: «Чернобыль. Любовь моя». Автобиографический роман «Воспоминания ликвидатора последствий аварии на ЧС Надежды Петренко». В 22 года она влюбилась в 40-летнего инженера-физика, который отправился в Чернобыль, и девушка последовала за ним. В книге автор переплетает хронику этой неистовой любви и историю техногенной катастрофы. Живой и глубоко личный рассказ Надежды Петренко, основанный на ее дневниковых записях и журналистских заметках, наполнен множеством подробностей и бытовых деталей того непростого времени. В музее «Атом» на ВДНХ тем временем открылась выставка к 40-летию аварии в Чернобыле. Экспозиция разделена на два пространства. Первое посвящено развитию советских атомных электростанций, второе – подвигу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Отсюда и название «Чернобыль. Подвиг народа». Специально к открытию экспозиции в музее установили макет первой отечественной атомной электростанции в Обнинске. На нем можно будет увидеть турбинный цех и брызгательный бассейн, а также подземную часть зданий. Ну и раз уж сегодня речь про Чернобыль, посоветую, что посмотреть на эту тему. В первую очередь, конечно, познакомьтесь с сериалом «Чернобыль» от HBO. Это не идеальная, но довольно подробная и справедливая реконструкция самой аварии и последствий ее ликвидации. Фильм Александра Мендадзе в субботу рассказывает эту историю языком авторского кино и под техногенной катастрофой видит скорее трагедию умирающего государства и разложившегося общества. А картина «Аврора» препарирует трагедию с точки зрения хрупкости человеческой судьбы. Главная героиня – воспитанница детдома на окраине Припяти, мечтающая стать балериной. И авария вносит существенные изменения в ее планы на будущее.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Воскресенье. Реклама.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Быть в контакте с серебряным дождем очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
4: Реклама на серебряном дожде. 643-100.

0: что, доброго воскресенья вам, друзья. У микрофона Артур Кулаков. Рома со мной сегодня в студии. Привет и тебе.
1: Привет, ребята.
0: Да, сегодня классная погода. Наконец-то снег почти весь растаял.
1: Нет, это не классная погода. Это очень жарко.
0: Да, ты хотел снег обтираться.
1: Идеальные 15 градусов, малооблачно.
0: На следующей неделе будет 26, так что... Ну, что я тебе могу сказать? Включай кондиционер.
1: Да, тут внутри тела надо включать кондиционер, чтобы...
0: Да, вот уже пишут, понимаешь, слушатель пишет. Хардкор в студию. Сейчас, секундочку, сейчас все будет. Подождите. Да, это программа «Артур и песни». Здесь слушаем новую музыку. Ту самую, которую я подобрал для вас из того, что послушал на этой неделе. Новиночки. Ничего прям старого-то здесь не будет. Песен по заявкам тоже, кстати, не звучит. Это бывает, иногда пишут, на всякий случай. Об этом напоминаю, так же, как и старой музыки. Но что здесь точно прозвучит? Это музыка, которую вы, скорее всего, нигде больше в FM-диапазоне не услышите. Ну, потому что, во-первых, в других программах такое невозможно, а во-вторых, потому что такое вообще возможно, в принципе, только под серебряным дождем в воскресенье с 4 до 5. И начнем мы с тяжеляка. Как обычно здесь у меня. А то вот что-то последнее время пишут ребята, говорят, Артур, что такое
1: все легкое. Какой-то ты ванильный стал.
0: Ванильный, да, что-то какой-то легкий какой-то. Какой-то альтернативный рок.
1: Жести
0: там,
1: нам дай.
0: Гитары, да, там что-то пу-пу-пу, там ничего особенного. Ну, ладно, хорошо. Давайте послушаем группу Lotha и Nowhere to Run. Выпустили они композицию, сингл, который называется Revenant. 6 лет группа Lotha молчала, ничего не выпускала. Ну, и они готовили. Вот, и судя по этому треку, они, в общем-то, готовы. Готовы ли вы? Сейчас посмотрим. Начинаем эфир.

0: Мне нравится, что когда я ставлю в начале эфира металл, чаще всего пишут девушки. И вот Оксана пишет: серьезно, ребята, готовились и супер подготовились. Огонечки, сердечки и все такое. Спасибо. Как вам? Loved, Nowhere to Run, Revenant композиции называется. Вот сообщение тоже. Артур, такое мы уважаем. Я рад, друзья.
1: Плюс у 7. Меня нет слов.
0: Прокачало?
2: Это Артур и песни.
1: Вау.
2: Плюс 7.
0: Что это сейчас было? 903-797-6333. Пишите в любой удобный мессенджер. Пишите смс. Это все в студии прочитаю обязательно в наш прямой эфир. Так что вы... как это говорится, не забывайте. Привет из Твери. Начало многообещающее. Так бы всю программу. Можно разбавить альтернативой и AC Jazz. Окей. На самом деле сейчас будет чем разбавить. Как говорится, если мы выходим с вами из зоны нашего комфорта, главное вовремя в эту зону комфорта вернуться, да, чтобы не оказаться в зоне дискомфорта. Так вот. Первый трек у нас был потяжелее. Дальше будет чуть-чуть полегче. Как бы сказать, такой холодный, горячий душ, контрастный душ в музыке. Это тоже, кстати, очень важно. Потому что мне, когда, знаете, слушатели бывают, пишут, спрашивают: Артур, а вот как ты подбираешь треки? Ну, это один из критериев. Хочется, чтобы не только там песни хорошие были, но чтобы между ними прям разница была, чтобы ухо не уставало. Потому что, когда мы долго слушаем музыку в одном жанре, рано или поздно, конечно, захочется переключить, попробовать что-то еще. А вот здесь мы это в рамках часа делаем и так вот на таких горках катаемся, чтобы потом на всю неделю этой истории зарядиться. Кстати, если что-то пропустили, хотите переслушать эфиры прошлые в записи, то есть канал у меня, он называется «Артур и песни». Подписывайтесь на него, все там есть, все там будет. Итак, двигаемся дальше. Следующий трек от ребят, которые существуют с 2011 года. Это такие молодые люди, собрались они в Leeds College of Music. Такое заведение музыкальное, образовательная группа в 2011 году образовавшаяся, называется Nubian Twist. И потом, собственно, они переехали в Лондон, и вот уже сколько там, порядка 15 лет делают музыку. Музыка сочетает в себе джаз, хип-хоп, даб, афробит. То есть уже понимаете, да, примерно в какую ключу, в каком ключе сейчас мы будем слышать композицию. Звучит это как какой-то джем немножечко, да, как такое вот что-то разноплановое, интересное, разномастное сразу в одном, в одной композиции закрученное. Вот, но их лидер, в общем, лидер и продюсер, человек, которого зовут Том Эксель, он делает, в общем, достаточно все это неплохо. Неплохо это сочетает, и в итоге получается достаточно цельная музыкальная композиция. Вот у них вышел новый альбом. Альбом называется Chasing Shadows. И композиция оттуда Red Herring. New Nubian Twist в программе «Артур и песни».
3: I mean, we both came to some type of agreement, didn't we?

0: Nubian Twist и Booty Brown Red Herring. Это композиция с нового альбома коллектива Nubian Twist Chasing Shadows. Вот, кстати, есть вот у них чувак такой, да, Том Эксель его зовут, и он много сам высказывается на тему вот противостояния AI-музыки и живой музыки. Следующим образом, говорит, можно заставить AI написать фугу за секунды, но он не уловит ту химию и хаос, которые рождаются, когда музыканты вместе впадают в поток. Да, божественного начала, конечно, в AI никогда не будет. Но выверенная, научно, как сказать, научно написанная музыка, да, она, конечно, может быть. Но вот выбирайте сами, что вам слушать. Скажите, спрашивает Алексей, как вы различаете эти песни и мелодию? Речь про первую металлическую композицию. Ну, потому что тяжело, да, сложно. Ну, если отвечать вам с музыкальной точки зрения, ну, тембры, размеры, порядок нот. А если просто со слушательской, да, на самом деле они, конечно же, метал-композиции все разные. Даже если вы послушаете десяток другой просто подряд разных артистов, это, ну, для неподготовленного слушателя может быть не очень понятно, где там разница. А вот когда в сравнении сразу все ясно, одна группа звучит там легче, другая тяжелее, одна использует одного типа там инструмента, другая другого, а у третьей вокалист там делает гроулинг, там, ну, четвертый там скребинг какой-нибудь, я не знаю, и так далее. Ну, короче, там, чего только нет. И обработки разные, и все разное. И, соответственно, и материал по содержанию тоже разный. Это же все-таки песни, это не просто шум, где ду-ду-дум, как бы идет такой, да, сплошной, и все, ничего не происходит. Нет, это музыка, она подчиняется всем правилам музыки, просто сделана тяжелее, чем то, к чему мы привыкли. Вот. Вот что мне хочется сказать про металл. И вообще, кстати, металл, ну, долго уже, ну, много мы эту тему обсуждали, да, что вроде вот тяжело, почти каждый эфир, когда я ставлю что-то тяжеленькое в начале, возникают подобные вопросы. Мне кажется, что за свою карьеру металл уже себя показал во многих проявлениях, и сейчас продолжает, собственно говоря, нас где-то удивляет, где-то наоборот показывает, что, ну, ничего там нового не происходит. В некоторых жанрах происходит, но давайте скажем, сколько лет, 60 уже, ну, чуть меньше, может быть, существует метал-музыка. В общем-то, давайте уже к ней привыкнем и посмотрим на нее какими-то новыми глазами. Это все равно, что говорить, что там дип-хаус-треки ничем не отличаются, или фанк-треки классического фанка тоже мало чем отличаются. Ну да, у них есть свои законы, безусловно. Вот. Так что просто слушайте разную музыку, сравнивайте, вы привыкнете, и все будет хорошо. Это программа «Артур и песни». Плюс 7903-797-6333. Эфирные мессенджеры, любые, какие вам нравятся. И СМС. Пишите, пожалуйста, давайте обсуждать то, что слушаем. Вот Рома мне сказал, что сегодня я тут один, да, такой в течение
1: дня. Один, как Аладдин.
0: Вот так, ну с тобой только.
1: Ну, понятно, я не в счет.
0: Да, так что сегодня программ других не будет, ведущие отдыхают. И хорошо, а я вот в городе остался, соответственно, для вас с новой музыкой пришел. Кстати, 1 мая, буквально позавчера, 4 года, как я вещаю для вас, под серебряным дождем. Вот такая дата. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Роман. Да, 4 года. Ну, вот мне, кстати, знаешь, интересный такой момент. Вот когда выходишь каждый день в эфире, да, например, все равно этот срок, он, ну, сильнее, наверное, ощущается, да, там один год, второй, третий, четвертый, ты, по крайней мере,
1: фиксируешь это. Мне кажется, это надо фиксируешь это. Слушателей спрашивать, а не у
0: соведущих. Ну, может быть. Ну, я имею в виду, знаешь, как вот эмоционально, ты же все равно тоже сидишь за микрофоном, да, говоришь, ведешь программы. Соответственно, у тебя все равно, когда каждый день ты ощущаешь это, ну, этот срок, как бы сказать, корректно таймлайну жизни. А вот когда 4 года проходит, раз в неделю приходишь на станцию, ощущение, как будто, ну, годик максимум. Ну, вот да, я вот про это, да, да, да, то есть время как будто медленнее идет. Это прикольно, да, как будто попал в свою такую специфическую машину времени. А, как и группа Black Keys, которую мы послушаем следующими, они тоже в своей машине времени, из нее выбираться не хотят, тоже анти-AI такой у них получился подход, особенно вступление этой композиции. А, у них, так сказать, чуть-чуть мимо метронома, будто это какой-то джем, а не серьезная студийная песня, записанная для альбома. Выпустили альбом, они называются Peaches. Это 14-й студийный альбом группы, на котором они играют классические разные композиции других авторов. Давайте послушаем.

0: Love Me. Peaches альбом вышел новый. Что это за альбом такой? Они уже выпускали однажды, 5 лет назад, в 2021 году, альбом, так скажем, дань стандартам Миссисипи, песня называлась, песня того региона. Альбом назывался Delta Cream, а вот сейчас это альбом Peaches. И вот, собственно, что там? Там песни... Немного рока, немного соло и выбранные ими очень тщательно и внимательно блюз-треки, которые они, собственно, пересмотрели, переделали. Вот, например, эта композиция была авторства Джесси Мэй Брукс. Это такая блюзовая певица, гитаристка, перкуссионистка, собственно, которая в 20 веке с... по-моему, 40-х, если не ошибаюсь, годов, где-то так, где-то или с 50-х, в общем, она занималась музыкой, ее не стало. В 2006 году, в возрасте 82 лет, она была из Мемфиса и писала блюз, играла блюз. Вот, собственно, пересмотрели Black Keys. Вообще, если брать даже в отрыве от истории этого релиза, мне кажется, это музыка, Ром, которая подходит под плюс 26. Чуть-чуть плавится, да, как будто бы. Да-да-да, как будто чуть-чуть плавится, и музыка сама, и голос вокалиста.
1: Есть такое, есть.
0: Прорывается, да, через жару. Ощущение, что сейчас где-то побежит ящерица такая большая, кивая головой, знаешь, вдоль трассы, и ты едешь с открытым верхом.
1: На кобыле. На кляче.
0: Ну, там всегда открытый верх, там без вариантов. У клячи всегда открытый верх. Да. Ну, вообще, музыка под погоду, конечно, это тоже такая штука. Она действительно порой очень сильно помогает прочувствовать момент. Вот, например, следующая группа, она...

больше под что-то прохладненькое, под осень, под раннюю весну. Но они выпустили новый альбом. Я не могу пройти его мимо, потому что группа American Football — это вообще легенды ну, среди любителей эмо-музыки, среди любителей Midwest-эмо, в частности, и просто хорошей гитарной музыки, мат-рока и так далее. Они, история у них интересная, потому что они в 99-м году выпустили свой дебютный альбом, который стал суперкультовым. Масса музыкантов и слушателей просто по нему до сих пор прутся, а музыканты выстраивают свою идентичность на этом релизе практически. Огромное количество, знаю, таких людей. 14 лет прошло, чтобы они воссоединились. Получается, в 2013 году они воссоединились, записали тогда новую пластинку. И вот сейчас выходит четвертая, LP4. Она просто так и называется, то есть большой альбом номер 4. А тут есть пост-рок, слоукор, дрим-поп, эмбиент, ночь, прохлада, American Football, No Feeling. В программе «Артур и песня».

Классная, просто невероятно красивая вещь от American Football No Feeling. На фите, кстати, здесь я это не озвучил сразу. Брэндон Йейтс из группы Turnstile. Это вообще коллектив, один из самых, наверное, популярных в моменте сейчас в Америке. Ребята, которые играют, ну, давайте скажем, хардкор, ну, не знаю, альтернативный рок, если так суммарно, чего они там только не намешивают в своей музыке. Очень интересный тоже коллектив, рекомендую послушать. И вообще на новом альбоме American Football есть еще несколько фитов. Там и Wisp, и Рейнер Мария, оттуда Кейтлин Дэм, Марайс. В общем, хорошая работа получилась, очень продуманная, очень масштабная и глубокая. Вот такие альбомы, знаете, надо слушать от начала и до конца, включать и проводить под них какой-то вот промежуток времени, часочек выделить. Не бегом, это только навредит музыке. Программа «Артур и песни» под серебряным дождем. Меня зовут Артур Кулаков. Мы уже несколько песен послушали, еще несколько впереди. Так что оставайтесь с нами.

0: слушаете программу «Артур и песни».
1: Теплый майский привет вам, друзья. Артур Кулаков у микрофона. Новая музыка под серебряным дождем. Все, что вот нашел для вас на этой неделе самого интересного, то и ставлю. А вначале было потяжелее. А кому-то понравилось очень, кому-то понравилось, кому-то не очень понравилось. Это нормально, это хорошо, так и должно быть. С музыкой так всегда. Вот, кстати, по поводу того, что нравится и не нравится, хочу еще поговорить в контексте следующего коллектива, который для вас поставлю. Группа Editors выпускает новую композицию. Коллектив вообще не чужой нашему слушателю. В России много раз выступали, достаточно популярны были в один период. Сейчас, не знаю, сложно оценить их популярность, но вот они выпустили новую песню. Песня Call It In называется. Что здесь по поводу жанра? И вообще по поводу того, как они этот жанр меняют. Вот один из моих любимейших вообще их периодов и одна из любимых групп этого периода у меня как раз Editors. Это постпанк-ревайвал. То, что они играли в самом начале, да, на своих первых примерно двух альбомах. Потом они стали сворачивать. Они, ну, в другую сторону. Они начали менять свой звук. Они добавили больше синтезаторов. Они стали такими прям мрачными, туманными, не всегда динамичными, не всегда качающими, но при всем при этом, например, если вы послушаете альбом In Dream 15-го года, там прям густой такой, густой, темный, туманный звук, согласно даже, очень подходит обложке, согласуется с ней, где вокалист группы Том стоит в таком каком-то тумане, луче, воде, не знаю. Вот. А до этого же у них было, да, все достаточно так динамично, ярко. Альбом The Back Room, любимый многими, и до сих пор, кстати, я смотрю по стримингам, очень активно переслушивается. An End Has a Start, альбом 2007 года, с которым они, кажется, вот как раз и приезжали к нам в страну в том числе. И вот сейчас они оказались в новом моменте. То есть, могу сказать, вот первый период мне очень нравился. Там, где они начали заигрывать синтезаторами, ну, где-то хорошо, где-то не очень, не совсем моя, может быть, тема, да, но они никогда не превращались в памятник самим себе. Они могли это сделать после первых двух альбомов и играть их бесконечно, каждый концерт одно и то же. Пожалуйста, это у них будет хорошо получаться, я думаю, они бы могли. Но они себя переизобретают. Вот они переизобрели себя в очередной раз. Они выпустили новую такую песенку в жанре, наверное, скажем, поп-рок, но отсылающую нас сразу ко всем периодам группы. То есть ничего не пропало, зря все наработки здесь. Здесь динамика первых альбомов, синтезаторные элементы из последующих и что-то новое, что-то более акустическое. Возможно, потому что недавно у Тома Смита выходил сольный альбом, в котором он, собственно, играл под акустическую гитару. Может быть, это как-то сыграло свою роль. Может быть, что-то еще. Но, по крайней мере, теперь Editors — это все и сразу. Call It In в программе «Артур и песни».

Группа Editors с новой композицией Call It In в программе «Артур и песни». Здесь новенькая музыка, все для вас. +7 903 797 6333. Наши эфирные мессенджеры и смски пишите именно на этот номер. Еще раз. +7 903 797 6333. Следующая композиция от артистки, которая уже много лет балует нас своей музыкой. Зовут ее Тори Эймос. Ей, кстати, на секундочку, уже 62 года, но она каждый практически год, много выпускает альбомов. Я вот даже сейчас проверю, потому что я помню, что в прошлом году что-то выходило у нее. В этом году, собственно, недавно совсем вышел новый альбом. Частенько она выпускает новые релизы. И альбом называется «In Times of Dragons», «Во времена драконов». Это как бы и личная история, и история вообще в целом, которая сейчас в мире происходит, как она сама говорит, притча о нынешних опасных временах, в которых мы живем. Сама она описывает свою историю как побег от мужа, миллиардера, как она, повторюсь, это цитата, ящероподобного демона. И убегая от него, она наткнулась на людей, которых не видела годами, которые не хотели с ней общаться из-за ее отношений, из-за ее, собственно говоря, мужа. И она вернулась, так сказать, к себе на юг США, к себе, в смысле, внутри себя, и встретила там свою дочь, проводит с ней очень много времени, вместе поет. И, как говорится, хорошо, если все хорошо. Тори Эймос с композицией «In Times of Dragons».

0: Thoremus in Times of Dragons, 18-й студийный альбом, одноименная песня, собственно говоря, обозначающая вообще всю концепцию этого альбома и его настроение общее, тот разговор по душам, который Тори Эймос проводит в формате музыкального релиза, что, в общем-то, на самом деле не редкая история среди музыкантов, особенно среди музыкантов такого уровня, как Тори. 1 мая вышел альбом, пару дней назад, совершенно свежая работа, аж 17 новых песен, ищите на стримингах, все это уже доступно. Это программа «Артур и песни». Что мы здесь делаем? Да, мы здесь слушаем новую музыку целый час по воскресеньям с 4 до 5 под серебряным дождем. Музыка, которая редко где-то еще звучит в радиоэфире, а некоторая никогда нигде и не звучит, в общем-то. Так что все очень эксклюзивно. Есть у меня канал, подпишитесь на него. Канал называется также «Артур и песни по-русски». Там выкладываю записи эфиров, там у меня какие-то кружочки, анонсы, чего только нет. Например, вот рассказываю...
1: И другие геометрические фигуры, я подумал.
0: Вот, хорошо.
1: Кружочки,
0: квадратики. Например, квадратики в виде картинок. Вот альбом выпустил недавно. Буквально вот, да, в конце прошлого месяца
1: вышел. Даже в честь этого пельмени лепили, кстати, все радиостанции.
0: О, кстати, вот я помню, мы тогда, смотри, альбом презентовали, потом ты меня пельменями накормил. Спасибо, ребята, вам.
1: В честь, конечно, в честь альбома.
0: Спасибо.
1: Чтобы он мультиплатиновым стал.
0: О, да. Посмотрим.
1: Мало кто знает, но все известные звезды, которые имеют мультиплатиновые статусы у альбомов, они через пельмени все это все получили.
0: Сразу альбом, потом пельмени.
1: Да,
0: потом
1: это традиция такая, это примета такая, понимаешь?
0: Слушай, если вдруг так случится, я после каждого релиза буду есть пельмени, Ром.
1: Их надо лепить будет все радиостанции,
0: во-первых. И лепить. Я принесу все. В следующий раз, видимо, придется, потому что надо, нужны мультиплатиновые.
1: Тебе придется как минимум уговорить всех, кто участвовал в этом процессе, потому что мы так вымотались.
0: Да? Сколько часов вы потратили?
1: С 9 утра до 4 дня лепили. Там больше 500-600 пельменей.
0: Рабочий день пельменной фабрики.
1: Все ради твоего альбома, дорогой.
0: Серебряные пельмени. Блин, круто. На самом деле, очень вкусно получилось. Я до сих пор вспоминаю с улыбкой. Друзья, есть у нас композиция еще одна. Точнее, еще две, наверное, композиции. Одну мы послушаем прямо сейчас. Артист Джон Ньюман возвращается в наши наушники. Причем вот тоже интересно. Есть у него, да, хитяра один, который до сих пор в радиоэфирах звучит. И вроде как ничего он сильно не выпускал. Обратите внимание на гитару перед припевом. Мне кажется, он сам по этому хиту сходит с ума, потому что там гитара очень похожая в Love Me Again. Помнишь песню, гитарка там такая была характерная? Вот. И здесь она как будто очень-очень сильно похожа.
1: Там же соляк был перед припевом.
0: Да, ну вот сейчас ты вот услышишь. Да. Ну вот сейчас ты услышишь, тут тоже нотка есть похожая. А песня из разряда ничего особенного, но вот под такое в солнышко очень хорошо после снегов погулять. Давайте послушаем Джон Ньюман, Мэри Гоу.

0: Вы слушаете программу «Артур и песни».
1: Красивые струнные были, да, под метал-музыку? Какой-то атмосферный очень.
2: Которая была 2 минуты назад?
1: Да, сейчас
2: неплохо.
1: Ни слов, ничего, просто инструментальная композиция. А что это звучало, друзья? Канал «Артур и песни». Там будет вся информация вместе с записью эфира, так что подписывайтесь и все там увидите. Новой музыки мы сегодня послушали очень много. Осталась у меня еще одна композиция, такая новая, старая. Группа Placebo перевыпускает свой альбом дебютный, и называется он теперь Recreated Version, то есть пересозданные. Но что там самое клевое, что это не просто, ну, взяли и переписали. Они взяли старые записи и обновили их, как они сами говорят, после, ну, 30-летнего, так сказать, опыта игры на сцене этих песен, они их записали так, как вот они их играют, как исполняют, как чувствуют их здесь и сейчас. Это вообще, на самом деле, очень интересный опыт. Я таких историй от групп не видел, чтобы прям переписать альбом. Ну, то есть, живые выступления, какие-то версии студийные в разных там акустических, электрических и прочих историях, они бывали, конечно, неоднократно, это все не ново. Но вот так, чтобы прям переписать альбом и выпустить его как бы к юбилею заново воссозданным. Это новая интересная история от группы Placebo. Меня зовут Артур Кулаков. Это программа «Артур и песни». До встречи на следующей неделе. Берегите себя. Пока.

0: встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем. Исследуй это.
4: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год. Плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
0: Исследуй это! Для тех, кто пропустил.
5: Вы слушаете повтор программы.
6: Вопрос. Чем заняться в конце рабочего дня? Ответ А. Продолжить работать. Ответ Б. Зависать в соцсетях. Ответ С. Музыка. Музыка. Музыка. Правильный ответ. Авторский проект Павла Кириллова «Music is the answer» — это целый час легкой электронной

0: детокс
1: от всех социальных сеток и от интернета в частности. Тем более, что то место, куда я еду, там, говорят, интернета нет вообще. Я уж не знаю, куда лучше отправиться, потому что везде есть то Wi-Fi, то не Wi-Fi.
0: А тут его вообще нет. Ну, какое-то время, по крайней мере, не будет точно. Поэтому давайте пока понадеемся на ваши коллекции музыкальные, которые, я надеюсь, пополнились за это время какими-нибудь новыми треками. Ну, а уж я, как только появится интернет, кто-нибудь вам такое эдакое предложу. Главное, подписывайтесь и не теряйтесь. +7 903 797 6333. Это номер наших мессенджеров на ближайший час. Если будет желание поделиться чем-нибудь или, например, добавиться в мой канал, welcome. Ну а мы начинаем. Listen.

не справляется с Шазамом Андрей или Шазам Андрея в попытках определить название того или иного трека сегодня в программе. Такое бывает, Андрюша, не беспокойтесь, не волнуйтесь. А может быть, просто не сделали вовремя обновления. Попробуйте, иногда, говорят, помогает. Так, сегодня среда, пишет Константин. Спасибо, Костя. С вами я лучше ориентируюсь в пространстве сегодняшнего вечера. Наталья прислала фотографию себя со своим питомцем, маленьким французским бульдожкой. Говорит, что вчера отмечался день французского бульдога. Но я, честно говоря, не так глубоко не погружен в эту историю. Но поздравляю вас, конечно, от души. Но как по мне, вы уж мне простите мое бестактное сильвопле бонжур. Я бы с большим удовольствием отметил день французского хот-дога, чем французского бульдога. Такова уж моя сущность. Так, мы сейчас немного еще разомнемся, и дальше я вам обещаю несколько узнаваемых мелодий и неузнаваемых голосов. Это Music & Dance, Серебряный дождь.

победе. И справился с этим заданием нехитрым на пятерку. Да, действительно, это Эни в очень приятном ремиксе. Кому интересно, могу выслать лично. +7 903 797 6333. Ваше сообщение. Спасибо большое, что пишете. Во-первых, я смотрю, что очень многие слушатели вляпались в простуду при такой погоде. Но это не мудрено. Поэтому, ребят, я вам от всей души желаю скорейшего, крепчайшего. Давайте, выкарабкивайтесь из своих неприятностей этих простудных. К майским, чтобы были как огурчик. Привет, Павел, пишет Наташа. Отличного эфира. Под твою музыку теперь мой спорт по вечерам вместо утра. Очень-очень будет тоскливо без твоей музыки, но отдых важнее всего. Тут я не могу не согласиться. Наташа, спасибо. Желаю чудесно отдохнуть. Я постараюсь, обещаю вам. А Ирина тоже очень волнуется. Спрашивает, сказал ли я вам, что программа уходит на 2 недели в отпуск. Да, Ира. Вот сейчас при вас еще раз напоминаю, что до 12 мая программа будет отдыхать. И я вместе с ней. Но мы будем с вами на такой периодической, эпизодической связи. Те, кто подписан на мой канал, знают, как это будет выглядеть. Ну, а те, у кого есть личка, пишите, не стесняйтесь. Мне будет приятно.

0: Воскресенье. Реклама.
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созаверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
2: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
0: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: для тех, кто пропустил.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Вопрос. Чем заняться в конце рабочего дня? Ответ А. Продолжить работать. Ответ Б. Зависать в соцсетях. Ответ С. Музыка.
3: Музыка.
2: Музыка. Правильный ответ. Авторский проект Павла Кириллова «Music is the answer» — это целый час легкой электронной музыки, которая поможет расслабиться и относиться к жизни легче. «Music is the answer» со вторника по пятницу с 21:00 по Москве. Подключайтесь, потому что будет хорошо.

Так, ну это мы уже выходим на финишную прямую. Финальный трек сегодняшней программы. Вы меня прям заобнимали сегодня своими пожеланиями. Спасибо вам огромное и за то, что слушали, и за то, что будете, надеюсь, слушать, и за то, что пожелали мне хорошего отдыха. Я постараюсь выполнить все ваши наказы. Давайте так, через пару недель встречаемся здесь же под Серебряным дождем. Хороших вам майских праздников. Берегите себя, не болейте. Выздоравливайте, кто уже подхватил неприятные простуды. Скорейшего вам, а главное, крепчайшего. Да, это вам тоже такой музыкальный презент от меня. Особенно ценителям и любителям и этого коллектива. Да, и этого солиста, этого коллектива. Все. Всех вам благ. До новых встреч в эфире. И да, Катерина Грей сегодня будет. Она уже...

0: кстати.
1: Если в Яндекс.Го вызвать сразу несколько такси, можно обмануть систему, выбрать самую дешевую поездку и сэкономить. Это правда или миф? Это миф. Цена поездки рассчитывается в момент построения маршрута. Если вы делаете несколько заказов из одной точки одновременно, они обрабатываются в почти одинаковых условиях, и стоимость, как правило, будет примерно одинаковой. На цену влияет сам маршрут, километры и время в пути, ситуация со спросом и количеством свободных водителей поблизости. Например, у офисных центров в конце рабочего дня заказов становится больше, чем машин рядом, и может временно включаться повышающий коэффициент. Поэтому попытка поймать более дешевую машину, создавая несколько заказов из одной точки одновременно, только создаст повышение спроса в системе, а не понизит цену. Если цена такси в моменте кажется высокой, можно посмотреть альтернативы. В сервисе «Транспорт» в Яндекс.Го удобно построить маршрут на общественном транспорте, сравнить варианты и выбрать, как уехать быстрее и дешевле с учетом ситуации на дорогах.
2: Прогулки с Игорем Наумовым.
3: Смотрите, художники не рисуют, а пишут. Моряки не плавают, а ходят. Театральные артисты не играют, а служат. Только летчики не выпендриваются, а просто летают. И вот про этих-то беспафосных ребят, а также про нас, их пассажиров, в ближайшие выпуски. Здравствуйте, это Игорь Наумов. И начало большого рассказа про то, как мы научились так быстро, удобно и безопасно летать. То есть про историю отечественной авиации. Вот как заставляли самолет взлететь? Почему мы не знаем первого пилота? Где были первые аэропорты и как их следы найти сейчас? Буквально у себя под ногами. Итак, 15 сентября 1909 года. Мы с вами на Ходынке, то есть к северо-западу от центра Москвы. Но у нас 909-й, поэтому мы на окраине. Но вот окрестности Ходынки – это не просто так окраина. Тут у нас всяческий развлекательный движ. Петровский парк с его ресторанами, Путевой дворец, то есть мега-гостиница. А еще тут ипподромы. И вот на этом-то ипподроме мы с вами и сидим. Смотрим, как взлетает аэроплан. Ну, мы сюда специально приехали проверить, что это там такое врут в газетах. Мол, что-то, построенное руками, поднимается в воздух и по нему летит. Это вообще как такое возможно? Что-то тяжелее воздуха и не падает. Да врут, конечно, но нам же надо убедиться. Мы, москвичи, любим точность. И вот перед нами на грунтовке конструкция из палок, веревок и брезента. В эту конструкцию залезает человек. Другой на земле дергает винт сзади. Конструкция трещит, ревет, выпускает клуб дыма, трогается с места, переваливаясь на ухабах, набирает ход и отрывается от земли. Аршинах в пяти летит, не быстро, по прямой, и садится обратно. Мы на трибунах, забыв все эти 10 секунд, как дышать, взрываемся ревом и аплодисментами. Не, ну как конструкция может пыхтеть, реветь и выпускать клубы, двигаясь, это-то мы видим регулярно. Автомобиль-то у нас на улицах пугают лошадей и впечатлительных гражданок уже лет 10 как. Но вот так, чтобы оно летало, вот это номер. Это мы на обратном пути и извозчику расскажем, что видели и дома всем, и по соседям еще пройдем. Разговоров на месяц вперед. Ну, так вот, сограждане, сегодня смотрим, откуда в Москве, ну и шире по всей России, самолеты, аэропорты и прочее ОКБ. И как так получилось, что мы сейчас можем за несколько часов оказаться в любой точке земного шара? Ну, по крайней мере, в теории. И начать предлагаю с объяснения того, почему во второй четверти 21 века в самолетах по-прежнему нельзя пользоваться телефонами и другими электронными устройствами. Мем из 2014 года – это вот перепалка между стюардессой и пассажирами. Переводы и артистизм Сергей Бочаров. «Самолет летает на магии».
0: Дамы и господа, наш экипаж готовится к взлету. Выключите, пожалуйста, все электронные приборы. Зачем? Что зачем? Зачем нам выключать наши электронные устройства? По причине помех навигационной системы самолета.
4: Ну да.
0: Итак, я продолжу.
4: Как?
0: Что как? Как они создают помехи самолету? Ну, вот так. Электронные устройства создают помехи связи самолета с диспетчерской во время взлета и приземления.
4: А, ну догнал, смысл понятен, спасибо.
0: Убедитесь, что спинки кресел находятся в вертикальном положении.
4: Погоди-ка.
0: Не, ну там про радио, шмадио, всякое понятно. Ну как мой Kindle-то может помешать?
4: Хороший вопрос.
0: Все электронные приборы имеют электромагнитное поле, которое создает помехи радиосвязи.
4: Умница какая, все здорово так объяснила.
0: Убедитесь, что столики впереди стоящих.
4: Обожди-ка.
0: Говори, что самолет за 90 миллионов долларов не может противостоять моему айподику за 40 баксов.
4: Чё-то странно.
0: Ага, странно, Вастенька.
4: Я чё-то запутался.
0: Если это так опасно, то чё бы их просто не запретить проносить на борт? Ну как жидкости?
4: Это чё получается, что я с моим Nintendo могу самолет захватить?
0: Одни устройства опасны, другие чуть менее, но времени нет их все проверять.
4: А чё тогда самолет моему телефону помехи не создает?
0: Другие телефоны моему не мешают?
4: А я никогда не выключаю телефоны, ничего?
0: Ну да.
4: Вы не можете... Эй, все!
0: Все электронные устройства должны быть выключены.
4: Я ж сердечный стимулятор свой не могу выключить.
0: Не выключайте, пожалуйста.
4: Сейчас вопросики полезут, как червячки.
0: У меня тут калькулятор, у меня ручка.
4: Магия управляет самолетом.
0: Понятно?
4: Никто не знает, почему нужно выключать ваши телефоны.
0: Потому что никто не знает, как самолет летает.
4: Какие-то два придурка 100 лет назад слепили хрень из картона и веревки и, сука, взлетели!
0: И никто не врубает как!
4: Тяга создает подъемную силу.
0: Подъемная сила?
4: Тяга?
0: Нет!
4: Ученые просто хотят, чтобы вы думали, что они что-то понимают.
0: Но никто ничего не понимает!
4: Мы просто мчимся сквозь пространство!
0: На херобазе весом 30 тонн!
4: На бог знает какой магии!
0: А вы, мудилы, тут штокаете и какаете!
4: Да это ж лыка в любой момент может поломаться, хер знает от чего!
0: Так что выключите свои твиттераторы и фейсбукаторы всего на полчасика!
4: Пока мы с серебристой молнией будем пронзать облака, подобно Аполлону!
0: И просто, сука, читайте свои журнальчики!
4: Понятно?
0: Ну, так бы сразу сказала. Теперь все понятно. Нормально объяснила. Чего орать-то было?
4: Эй, у меня сестра беременна!
3: Да, бессмертный перевод, который, правда, со временем оброс плашкой... Фейсбукатор принадлежит Мета, которая в России признана экстремистской и запрещена. Ну а чтобы понять, откуда авиация у нас, надо понять, откуда она вообще. Ну, первый воздухоплаватель – это легендарный Икар. Парень 3000 лет назад в Древней Греции навтыкал себе перьев, бросился с возвышенности над морем и разбился, гласит легенда. Ну, вообще-то, если быть точным, Икар был первым летчиком-испытателем, а первым авиаконструктором и первым выжившим пилотом был папа Икара по имени Дедал. Вот они вместе бегут от критского царя Миноса. Папа Дедал соображает, как закрепить на руках перья при помощи воска. Оба взлетают, но практик Дедал идет по прямой, а романтик Икар набирает недопустимую высоту, солнце расплавляет воск, штопор, ну, место катастрофы – Эгейское море, к востоку от Афин, между островом Самос и островом, который с тех пор называется Икария. Почти 300 километров пролетели, между прочим. Ну и, судя по направлению полета, эмигрировать Дедал с Икаром собирались в Турцию.

вот чтобы понять, кто, где и когда придумал первый самолет, надо понять, а что вообще такое самолет? Что считать самолетом? И чем самолет отличается от планера, например? Чем он отличается от воздушного шара, понятно. Аппарат должен двигать себя и в горизонтальной плоскости тоже. А чем он тогда отличается от дирижабля? Дирижабль – это воздушный шар, ну, ладно, не шар, но с двигателями, и горизонтально он вполне летает независимо от ветра. Ну, то есть самолет должен не только иметь мотор, но и использовать вот эту подъемную силу крыла. Вот ровно по этой причине эскизы Леонардо да Винчи, а тем более опыты в Древнем Китае, брать не будем. История воздухоплавания длинна и богата, но ограничимся все-таки тем, что мы называем самолетами. И вот вам вся история мировой авиации за 30 секунд. Смотрите, сначала была теория. Мы самолет нарисовали, но не собрали. Это самое начало 19 века, Англия. Потом мы самолет собрали, но он не взлетел. Это 1874-й, Франция. Дальше многочисленные попытки поднять аппарат в воздух, и это уже где только не, от США и до Российской империи. Но первый отрыв самолета от земли зафиксирован все-таки у нас. Окрестности Санкт-Петербурга, конструктор Александр Можайский. Так вот, российское, а до того советское государство стоит на том, что первый в мире самолет в традиционном смысле этого слова придумали у нас, еще в Российской империи, ну, то есть при царях. Дескать, в 1880-х годах в Петербурге морской офицер, контр-адмирал Александр Можайский разработал и поднял в воздух аппарат, который тогда даже названия не имел. Место, где первый в истории отрыв аэроплана от земли состоялся, вполне известно, это Красное село. Пригород Петербурга к юго-западу. Кстати, ровно на этом же самом направлении, только ближе к городу, в начале 1930-х появится аэродром, который потом станет аэропортом Пулково. Но вот к полету аэроплана Можайского, который, в общем, век висят вопросики. Но, понимаете, как так получилось, что мы про этот полет не знаем практически ничего? Но величайшее событие в истории человечества. Следующее такое только лет через 80, когда первый человек в космос полетит. А информация близко к нулю. Мы не знаем даты полета Можайского, не знаем, кто был за штурвалом, не знаем обстоятельств полета. Мы даже не знаем, как тот аэроплан выглядел. Фотографий нет, чертежей нет, сам аппарат не сохранился. Рисунки этого самолета и название «Жар-птица» – это фантазии поздних авторов. А вот вам военная энциклопедия Ивана Сытина за 1914 год. И в статье про Можайского тут сказано следующее. Первый полет аэроплана на военном поле в Красном селе дал результаты неважные. Аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился на бок и поломал крыло. Дальнейших опытов не было за неимением средств. Аппарат Можайского интересен, как первая практическая попытка построить большой аэроплан. В общем, не ставим под сомнение сам факт эксперимента Александра Можайского, но вот из того, что известно, это то, что первый воздухоплавательный снаряд, как он сам его называл, Можайский разработал и собрал на собственные деньги, что состоялся эксперимент где-то между 1882 и 85 годом под Петербургом, что, видимо, причем по более поздним картинкам, видимо, аппарат был похож на раскрытую книгу 25 метров длиной с пропеллером в носу и двумя пропеллерами в крыльях. Еще знаем, что моторы были паровые, то есть это был фактически паролет, как паровоз, и что в воздух он, да, поднялся, но благодаря ли двигателям или просто под порывом ветра, вот тут достоверно неизвестно. Управлял им кто-то другой по фамилии то ли Голубев, то ли Степанов. Сам Можайский потом опыты продолжил, предложил проект правительству, а то отказалось. Вот несколько похоже на историю такого Феликса Дютампля, история, которая якобы имела место за 8 лет до Можайского в 874 году. Мол, французский морской офицер придумал, построил, даже вроде бы поднял в воздух аэроплан, имевший сходство с птицей, с одним мотором. Но был ли отрыв от земли, то есть, собственно, то, что называется устойчивый полет, никто достоверно сказать не может. И еще гораздо более история с самолетом Можайского похожа на историю с трамваем –
Причем обе истории развивались ровно в одни и те же годы и в одних и тех же окрестностях Петербурга. Это когда в 1880-м первый в мире трамвай, то есть самый прогрессивный на тот момент общественный транспорт, и тоже на собственные деньги изобрел и запустил тоже русский офицер Федор Пероцкий. И тоже спустил на трамвай все деньги и тоже получил отказ от властей. А через год уже со своим трамваем выстрелили в Берлине братья фон Сименсы. Вот эту вот историю в лицах я рассказываю на своей экскурсии «Москва трамвайная», найти которую вы можете в Максе, в ВК.

17 декабря 1903-го двое братьев по фамилии Райт, Уилбуру 36, Орвилу 32, в городишке Китти-Хок в Северной Каролине на востоке США, или САСШ, как мы тогда называем североамериканские Соединенные Штаты, на глазах изумленной публики в количестве 5 киттихокцев поднимают аэроплан собственной разработки «Флайер-1» в воздух и, что важно, у них получается этим аэропланом управлять. Точнее, у него пилотирует один Орвилл. Старший Уилбур за пару дней до того выиграл право первого полета, в «Орлянку» выиграл, но взлететь не смог и чуть аппарат не угробил. И вот это были те самые 36,5 метров за 12 секунд. Осталась фотография этого полета. Сам «Флайер-1» стоит в музее в Вашингтоне. Стоил, кстати, $1000, по тем временам огромные деньги. В середине первой половины 21 века это $1035, то есть стоимость хорошего автомобиля. Ну а в 1906-м Райты продали 50 таких флайеров в Германии за $50,000, то есть по той же 1000 за единицу. Про полет братьев Райт в 2005 году пел Брюс Диккенсон. Пел пафосно, ну, разумеется, он же из Iron Maiden. Песня называется «Kill Devil Hill». Это вот те самые холмы, над которыми Райты и пролетели. «Первый шанс упущен, и все, что у нас есть, это дерево, бечевка и проволока, но есть и страсть, и вот ветер свистит по склону холма 20 узлов в час над холмом Kill Devil».

Да, но все это не значит, что Райт единственный, кто пытается взлететь. Еще в 896-м армия США выделяет 50 тысяч долларов такому Сэмюэлю Лэнгли. Он незадолго до того вполне успешно запустил несколько аэропланов без пилота. И они неплохо летали на своих паровых моторах. 800 метров за полторы минуты скорость, то есть 25 километров в час. Единственное, не управлялись. Но человека-то за штурвалом не было. Ну, то есть, если посмотреть, беспилотники-то в истории появились раньше, чем самолеты. Так вот, этот Лэнглик осени 903-го, то есть еще до Райтов, конструирует аэроплан, называет его аэродром Лэнгли, сажает в него своего главного инженера и... полный провал. Первый раз самолет не взлетает, падает в реку Потомок. Второй раз от самолета что-то отваливается при взлете. Результат тот же, река Потомок. Лэнгли говорит, я вообще не при делах, это у вас что-то с системой запуска. Но 50 тысяч долларов нет, самолета нет. А через полторы недели братья Райт взлетают на своем флайере. Эти Райты еще несколько лет дорабатывают, допиливают свой проект, бегают от репортеров, чтобы, во-первых, дать рынку уже готовый качественный продукт, а еще, чтобы конкуренты не подсмотрели, как у них там чего устроено. Но они же американские люди, первым делом патент, вторым контракт. Но вот именно на примере Райтов с того 903 года человечество воодушевляется. Вот буквально быстрее, выше, сильнее, только теперь это про аэропланы. Те же Райты через год впервые пролетают по кругу, а еще год спустя почти на 40 километров, а вся Европа начинает верить в авиацию, когда француз Луи Блériот на собственном моноплане Блериот-11 пересекает Ла-Манш 25 июля 1909-го. А уж когда до военных доходит, сколько ж это можно навоевать-то на самолетах, тут тебе и разведка, и бомбежка, и десант.

0: Итак, возвращаемся мы в 1909 год в Москву. 11 сентября. Покупаем газету «Русское слово». Ну, мы же городские люди, значит, худо-бедно грамотные. И читаем там анонс. Беговой ипподром. Во вторник, 15 сентября, первый полет известного воздухоплавателя Леганье на аэроплане «Вуазен». Ввиду недостаточности площади ипподрома, полеты состоятся по прямой линии, без поворотов в воздухе. Начало в 3 часа дня. Ну, мы, москвичи, существа и так любопытные, а тут такое дело. Что-то летает под контролем человека и летит, сколько хватит топлива, а не под порывом ветра. И человек этот управляет изнутри. Про этого Шарля Леганье мы что-то уже слыхали. Да, это французский механик. Он колесит по Европе со своим аэропланом, устраивает шоу за деньги. Ну что ж, 15 сентября приезжаем на ипподром, покупаем билет, усаживаемся на трибуне. В 21 веке это все тот же ипподром на Беговой улице, запад третьего транспортного кольца. Час нам приходится подождать, лузгаем семки, но вот в районе 16:00 из ангара, наконец, выкатывают это чудо техники. А происходившее далее нам описывает репортер газеты «Раннее утро». Аэроплан с шумом пробегал мимо трибун, поднимая пыль, и видно было, как авиатор тщетно старался поднять аэроплан, лавируя рулем глубины. Третья проба оказалась более удачной, и аэроплан, отделившись от земли на 5-6 метров, пролетел перед трибунами. Раздались аплодисменты, и оркестр заиграл туш. Уменьшив у середины трибун скорость движения пропеллера, Леганье благополучно опустился, и рабочие повернули аппарат, приготовив его к следующему полету, который был также удачен. А дальше читаем газету «Копейка». Вышел с репортажем на следующий день. Первые две попытки не удались. Аэроплан поднимался не выше полуаршина. Следующие две оказались более удачными. Леганье поднялся на высоту 2-2,5 сажения, продержался в воздухе секунд 10 и благополучно спустился. Публика шумно приветствовала воздухоплавателя и, прорвав цепь городовых, устремилась к аэроплану. Леганье подняли на руки и стали качать. Очистить беговое поле удалось только при помощи вызванного наряда конных жандармов. Таким образом, имеем первый в стране полет настоящего самолета. Мы видим осенью 1909 года, 15 сентября. Первый летчик в стране – иностранец, француз Шарль Леганье. А первый самолет – также импортного французского производства. Но вот что происходит дальше? В какой момент мы сначала перестаем платить за право посмотреть, как летает аэроплан? Когда вообще перестаем обращать особое внимание на объекты в воздухе? И когда, в конце концов, мы начинаем летать на самолетах сами, в качестве пассажиров, имею в виду? Вот об этом и про другие превратности летного дела. Например, с чего нас вообще начали кормить в перелетах, и чем кормили поначалу, и по какой специальности пришлось оформлять первую советскую стюардессу, когда еще не было такой специальности. Вот об этом и другом расскажу в следующих выпусках. А пройти по легендарным авиационным местам Москвы ногами мы с вами можем на моих пеших экскурсиях, список которых вы найдете в соцсетях в группе «Прогулки с Игорем Наумовым». Тут вам и «Алкодинамо» с его концентрацией исторических авиационных мест и личностей, и «Сокол-Ходынка», где мы не просто оказываемся на месте первого в стране аэродрома, а проходим прямо по его взлетно-посадочной полосе. Подписывайтесь, будем гулять вместе «Прогулки с Игорем Наумовым» во всех доступных соцсетях, включая «Макс», «ВК» и «Телеграм».
1: «Прогулки с Игорем Наумовым».

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтобы на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой, хорошо проведем майские под серебряным дождем.

0: Melody PM.
1: Привет, ребята, это Никита Горковенко. Знаете, что делают диджеи в воскресенье вечером после целого уикенда вечеринок? Они приходят ко мне на автопати и ставят музыку в программе Melody PM. Melody PM. Вечеринка, которая не заканчивается никогда. Приходите и вы каждое воскресенье в 9 вечера по Москве на Серебряном дожде.
2: Серебряный дождь в Максе. Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий.

0: Серебряный дождь. 100.1 FM.
1: Московское время 22 часа.
2: Привет! Это Таня Андрианова и программа «Юные волны». Этим вечером мы отправимся в музыкальное путешествие по волнам прошлого, настоящего и будущего. Приятного прослушивания!

Вы слушаете «Серебряный дождь».

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 23 часа.
2: Грязные пляжи. Привет. В эфире «Серебряного дождя» Глеб Колесников и программа «Грязные пляжи». Сегодня я намешал все, что только можно, чтобы было поинтереснее. Будет Dungeon Synth, синт-панк, цифровой DIY-поп. По ощущениям, вас ждет что-то среднее между мелодикой средневековья, неожиданным маскулинным эмбиентом с ревом мотора и волчьими завываниями, эстетикой ранних RPG-игр и ностальгической, чуть тревожной музыкой и старинных выпусков с прогнозами погоды. В общем, выпуск будет довольно смелым, но вроде бы одновременно и благозвучным. Если вы тоже любите какие-то интересные находки, можете подписаться на мой канал в Телеграме. Называется «Грязные пляжи». Там такого много. Приятного прослушивания.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: Welcome to the Mochi District.

грязные пляжи. В эфире был Глеб Колесников и программа «Грязные пляжи». До встречи в следующее воскресенье на «Серебряном дожде» или в телеграм-канале «Грязные пляжи». Всем пока!

procedure.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Рихтер. На серебряном дожде.

歓声が強い日、時が素通り、静けさに耐えられない、今が叫んだ、誰かそこにいませんか。

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
1: Московское время 3 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.